0: You've been listening to 1 hour with a German voice presented by Monika Hein.
1: 普通话
2: Elenika
3: Arabic English
4: Polski
5: Español
0: 5EBI Hear a world of difference.
6: Ever dreamed of being on radio? Now's your chance. 5EBI, Ethnic Broadcasters Inc., is offering exciting opportunities for new programs. We invite ethnic communities as well as multicultural organizations to explore available time slots on our station. Whether you want to share your culture, language, music, or stories, now is the time to get involved. Contact our station manager to discuss broadcasting options. Call us at 8211 7635 or visit 5ebi.com.au for more information. Hear a world of difference on 5EBI. Become a part of it.
7: I am Erik Palfelt, the coordinator and presenter of the Danish Community Radio Program. You can listen to the Danish radio program every Tuesday evening from 7 to 8 p.m., where a team of presenters like Tina Hansen, Jenny Christensen, Helle Ravnsbo, Finn Stilmark, and myself will inform you of Danish history, literature, art, music, news, and Danish traditions, all in the Danish language, every Tuesday evening from 7 to 8 p.m.
8: You are listening to 5EBI, Multicultural Broadcasters in Adelaide, South Australia.
6: 103.1 FM, EBI World on digital or online at 5ebi.com.au.
0: And the time in Adelaide is 5 o'clock, and that means half an hour with the Russian Community Albertans program.
9: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
10: Объяснив происхождение разных народов вообще, Моисей под вдохновением Святого Духа фокусирует наше внимание сразу же после этого на происхождении одного особенного народа, который будет занимать центральное место на протяжении всей истории искупления. И речь идет, конечно же, о народе Израиля. С 12 главы книги «Бытие», в которой мы видим, представляется Авраам, представляется его отношение с Богом, представляется, как развиваются его потомки. И вот с этого места и до последней главы Библии вы везде будете встречать то или иное упоминание о евреях, об Израиле, о всем том, что с этим связано. Но непосредственно перед этим, перед тем, как говорить об Аврааме, во второй половине 11 главы Дух Святой побуждает Моисея посвятить достаточно много места описанию происхождения главного еврейского патриарха. И мы давайте прочитаем вместе с вами, прочитаем с 10 стиха, 11 глава и до конца главы. Вот родословие Сива. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. После порождения Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. Порождение Исала Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. Порождение Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Серух жил 30 лет и родил Нахора. по рождению Нахора Серуг жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фару. По рождении Фары Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Это очень интересный список, он очень интересен тем, что он начинается с Сима, сына Ноя, и заканчивается историей происхождения Авраама, прародителя евреев. Авраам считается одной из главных исторических фигур иудео-христианской истории. Он отец всех евреев, он герой веры. Новый Завет называет его отцом всех верующих. И поэтому Моисей под вдохновением Святого Духа посчитал очень важным дать подробное описание родословной Авраама. Во-первых, он показывает, что Авраам потомок Сима, одного из трех сыновей Ноя. Далее он указывает в этой родословной несколько имен, имен, с которыми связаны какие-то важные обстоятельства. Давайте еще раз посмотрим с 10 стиха. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Саву. По рождении Сала Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. И вот в следующем стихе мы видим очень интересное имя. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года, родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. Одно из интересных наблюдений, когда мы смотрим на эту родословную, мы видим, как в начале этой родословной люди живут намного дольше. И у них дети появляются намного позже. В конце мы видим, как люди живут намного меньше. Вот за этих несколько поколений сокращается продолжительность жизни. И, как я уже отметил, они рождают детей намного раньше. Кроме того, если вы посмотрите на вот эти стихи с 16 по 18, мы увидим здесь упоминание Фалека. Фалек, если вы помните, это тот человек, о котором сказано в 10 главе, что при нем была разделена земля. То есть вот здесь в момент, во время Фалека, когда родился Фалек, в это время произошло разделение на разные народности. Если вы посмотрите отца Фалека звали Евер. И существует очень большая вероятность, что тогда, когда разные народы разделились и разные народы получили свои языки, Фалек, естественно, был маленьким еще, а Евер был его отцом, и, скорее всего, от Евера и пошла вот та ветвь, которая впоследствии стала называться евреем. Нужно сказать, что о происхождении теории, вернее, происхождении названия еврея есть много теорий. Вот. Но, на мой взгляд, одна из наиболее обоснованных связывает это имя с именем Евера. Чем был известен Евер, неясно, как я уже сказал. Скорее всего, речь идет о том, что он сыграл ключевую роль в формировании народа, в формировании определенной группы языков в момент того, когда языки были разделены во время Вавилонской башни. Как мы уже говорили ранее, ни один народ в истории человечества не вызывал столько восхищений и столько ненависти, как народ израильский, как евреи. Кто-то усиленно пытается связать себя с еврейством, всячески ища в себе какую-то причастность к еврейскому народу, скорее всего, веря в то, что это придаст им особую значимость какую-то. В то же самое время кто-то, наоборот, ненавидит евреев, считая их виновниками всех человеческих бед, и в связи с этим в народах ходят разные истории, конспирологические теории, вот, какие-то заговоры сионских мудрецов или то, что евреи миром правят как-то тайно и так далее. Мы посмотрим сейчас на историю еврейского народа и посмотрим на нее с точки зрения Священного Писания. Первый раз термин «еврей» мы встречаем применительно к Аврааму. 14 глава книги «Бытия» описывает нам событие, когда, если помните, Лот был захвачен в плен. Там была война, 5 царей захватили Содом, в том числе и Лота захватили, племянника Авраамова, захватили в плен, увели. И вот Авраам тогда выступает для того, чтобы воевать с этими царями, чтобы освободить своего племянника. И вот здесь первый раз мы встречаем слово «еврей». 14 глава, 12 стих. «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея». Есть очень важные причины, почему именно здесь упоминается это. Дальше сказано: «жившего тогда у Дубравы Мамри Америньянина, брата Ишколу, брата Енеру, которые были союзники Авраама». Дело в том, что Авраам в этот момент жил на земле Хананеев. Хананеи – это потомки Ханаана, как мы уже говорили в прошлый раз, достаточно подробно или в позапрошлый раз об этом. И когда Авраам появился, он пришел туда, он был там иностранцем. Это вот точно так, как когда-то мы жили в России, и среди нас жили люди других национальностей, например, армяне. И когда люди пытались определить, идентифицировать как-то себя или кого-то других, они говорили: вот у меня есть сосед армянин, или у меня есть сосед грек. То есть это подчеркивало, что этот человек, он другой народности. Вот здесь точно так же говорится об Аврааме евреи, потому что окружавшие его люди, они говорили на другом языке, они принадлежали к другой национальной группе. Этим термином подчеркивается отличие потомков Авраама, и мы видим, как это упоминается в ряде ситуаций именно в таком случае, в таком положении. Когда мы говорим о еврейском народе, как я уже сказал, этот термин вызывает разные реакции в сознании людей. Но мы посмотрим сегодня на роль израильского народа, на роль евреев с высоты птичьего полета. Это нужно нам сделать перед тем, как мы начнем изучать историю Авраама, который является прародителем евреев. Я хочу начать с того, чтобы посмотреть на ценность еврейского народа. Когда Моисей представляет ценность еврейского народа, он прежде всего подчеркивает, что евреи, точно так же, как и все остальные, произошли от Ноя. Вот почему он приводит эту родословную, начиная с Сима. То есть это не просто так, что эти люди были какие-то полубоги, или эти люди сошли как-то с небес. Нет, он говорит, что все мы в одной семье. Сим не отличался от своих братьев чем-то особенным. Да, он вместе с Иофетом не поддался на искушение, которым искушал их Хам, и он не посмотрел на стыд своего отца и, наоборот, покрыл этот стыд. Но больше о нем не сказано ничего. Это был обычный человек, опять-таки, точно так же, как и Иофет. Вот пошла одна группа семиты, другая группа народы, которые произошли от Иофета. Кстати, европейские нации, они тоже произошли от Иофета. Скорее всего, все мы произошли от Иофета. То есть Сим, он был родным братом Иофета. Поэтому здесь нет какой-то качественной разницы, качественного отличия. Именно поэтому Моисей пишет об этом очень подробно. Он представляет корень, общий корень, то, что евреи и все остальные люди, они имеют общий корень. Евреи заняли особое положение среди других народов не по причине своей особой крови, а исключительно по Божьей благодати. Не потому, что в них самих было что-то особенное, что-то сверхзначимое. Когда-то Бог говорил Аврааму, и когда он впервые обратился к нему и сообщил это обетование о народе, который должен был произойти от него, он особенно подчеркивал, что это он, Бог, произведет народ. И заслуга в этом принадлежит полностью Богу, не Аврааму. Посмотрите, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя, и прокляну, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Посмотри, пожалуйста, я специально выделил здесь желтым, где Бог говорит «я произведу от тебя». То есть не ты сам это сделаешь. И, кстати, Бог позаботился о том, чтобы не дать Аврааму право хвалиться собой. Известно, что у Авраама не было детей долго. Кстати, именно по этой причине, еще в 11 главе, еще в описании родословия Авраама упоминается Сара. И не просто упоминается Сара, а сказано ясно, Сара же была неплодна. То есть Бог позаботился о том, чтобы ни Авраам, ни Сара не могли похвалиться, вот у нас какая кровь хорошая, вот у нас какой ребенок качественный получился, что вот от нас теперь пойдут все вот с такой, с голубой кровью, вот особенные пойдут люди. Бог позаботился об этом. И позаботился до такой степени, что Авраам получил своего обещанного ребенка, когда ему было уже 100 лет. Даже в те времена, по тем меркам, он был уже очень старый. И Сара перед этим очень ясно говорит, что я уже не могу родить точно. Даже если бы что-то изменилось, и вот та причина бесплодия, которая была устранена, была бы, я уже по старости не могу родить. И Бог держит их до такой точки специально, чтобы ясно показать, ребенок, который родился от вас, народ, который от вас произошел, он произошел только благодаря Божьему сверхъестественному действию. Очень важно, вся слава кому? Вся слава Богу. То есть это не в Аврааме даже сила, не в его генетике какой-то особенной. Это Господь сделал возможным. Значительно позже. Перед тем, как евреи должны были войти в обетованную землю, Моисей объяснял им это. Представьте себе, когда люди окружены особыми благословениями. Вот особые благословения, они вот везде, у них столько много всего. И они постепенно думают, что они вот какие-то особенные. Я недавно прочитал такую шутку. Кто-то пишет, генетики еще не разобрались, почему у чиновников и политических руководителей рождаются дети-миллиардеры. Вот у людей есть, возникает такое представление о том, что это мы такие особенные. И когда евреи испытывали особое Божье присутствие на протяжении 40 лет хождения в пустыне, у них могло возникнуть ощущение, что это мы хорошие. Бог предупреждает и говорит им следующее. Второзаконие, 7 глава. 6 стих. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Дальше подчеркивает. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов. Принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. То есть Моисей специально подчеркивает, он говорит, не ваша заслуга. Это очень важно помнить. Это очень важно помнить было евреям. Это очень важно помнить всякому, кто испытывает Божье благословение. В действительности, друзья дорогие, Бог часто не может благословлять своих детей, сколько Он хотел бы их благословить, потому что они начинают гордиться этим. Они начинают приписывать себе этот успех. И как только они приписывают себе, они теряют все эти благословения. Немножко ниже Моисей повторяет эту мысль, 9 глава, 4 стих. «Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть этой землей, и что за нечестие народов этих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Поэтому знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть этой доброй землей, ибо ты народ жестоковыйный». Здесь Моисей особенно подчеркивает, что сами по себе евреи были народом упрямым, противящимся Богу. Это было видно на протяжении всей библейской истории. У евреев была постоянная тенденция забывать Божью благодать. Вместо того, чтобы быть благодарными Ему, они служили языческим богам. Они подражали народам, которые их окружали. Тем не менее, Божья верность своим обещаниям, которую Он дал однажды Аврааму, она продолжала быть действенной на протяжении многих тысячелетий истории Израиля. И продолжает быть действенной и сейчас. Благословения, которые Бог излил на этот народ, они выражаются во многих формах. Одна из форм благословений – это удивительнейшая сохранность или вот эта непотопляемость еврейского народа. Наверное, ни одна нация не была столько гонима, столько преследуема и притесняема, как евреи. Их уничтожали, их угоняли в плен, их рассеивали по всему лицу земли, причем это было в истории много раз, в разных периодах истории. Тем не менее, евреи не просто не исчезли, они не потеряли своей идентичности. Не имея своего государства около 2000 лет, будучи изгнаны из своей земли, эти люди сохранились как народ. При этом евреи сохранили не только свою культуру, они сохранили свою генетику. Несколько лет тому назад в American Journal of Human Genome, американский журнал человеческого генома, так он нужно перевести, были опубликованы результаты многолетнего исследования, где специалисты изучали евреев, живущих в разных точках Земли. И вот, к удивлению, они пришли к следующим результатам. Слушайте, что они пишут. За вычетом эфиопских и индийских общин, есть в Эфиопии еще люди, которые придерживаются еврейских традиций, и в Индии, так вот, за исключением этих, все остальные люди, которые считают себя евреями, составляют отчетливую этническую группу, генетически обособленную от остальных народов. Внутри каждой группы родство оказалось очень высоко, в среднем, как у родственников в 4-5 поколении. Оно в 10 раз теснее, чем у 2 случайно взятых нью-йоркцев. Мизрахи – это евреи, которые живут в Иране и в Ираке, как показали исследования, отделились от единого иудейского ствола совсем давно, 2500 лет назад. Это весьма логично. Историки знают, что тогда множество евреев оказались в вавилонском пленении. То есть, когда мы говорим о том, что вот народ – на удивление сохранился, мы ясно видим, что причина этой сохранности может быть объяснена только Божьим действием. Возвращение евреев в свою землю в 20-м столетии и основание государства Израиля в 1948 году – это беспрецедентное явление мировой истории. Очевидно, что этот народ находится под Божьей охраной, и у Бога есть еще планы для него, у него особые отношения. Если посмотреть даже то количество войн, которые обрушились на Израиль за годы их независимости или существования этого государства, если посмотреть, каким образом, невероятным, буквально сверхъестественным образом Израилю удавалось побеждать в этих войнах, становится очевидным, что там Господня рука. Это особенный народ. Кроме того, даже сегодня Израиль, вот евреи, которые собрались туда, они демонстрируют удивительнейшие успехи в самых разных сферах. Государству 70 лет всего, но оно стало ведущим игроком в технологической, в научной, в сельскохозяйственной, в медицинской, во многих других сферах деятельности. Вот несколько фактов, которые я вам зачитаю. Израиль издает наибольшее количество научных статей на душу населения в год. Израиль получил непропорционально большое количество Нобелевских премий по отношению к его площади и численности населения, и больше, чем все другие страны Ближнего Востока вместе взяты. Сотовый телефон был разработан в Израиле, антивирусное программное обеспечение было разработано в Израиле, известные приложения для смартфонов, такие как WhatsApp, Viber, другие были придуманы в Израиле. Голосовая почта или voice message, USB-флешки – все это родилось в Израиле. В Израиле очень мощно развивается медицина, разрабатывают самые разные новейшие средства борьбы с разными болезнями. В частности, Израиль занимает первое место в мире по выживаемости пациентов, больных раком. Еще одна сфера в сельском хозяйстве. В Израиле изобрели вот это капельное орошение, которое сделало возможным развитие сельского хозяйства в пустынных районах, чтобы экономить воду, то есть с небольшим количеством воды. И еще один момент, связанный же с этим. Израиль – это мировой лидер по использованию опресненной морской воды. Вы знаете, что 50% всей воды, которую употребляют в Израиле, это опресненная морская вода. И 80% всей питьевой воды – это опресненная морская вода. То есть, когда мы говорим на ценность этого народа, очевидно, что Бог благословил его. Бог благословил особыми благословениями. Но главная ценность этих людей не в этом. Об этой главной ценности апостол Павел пишет в 9 главе послания к евреям. Он специально останавливается для того, чтобы показать, в чем особая ценность этого народа. 4 стих я читаю. «Израиль, израильтян, которым принадлежат усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение, обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Здесь апостол собрал в одном месте ключевые, самые главные благословения, которыми Бог благословил еврейский народ. Первое – усыновление, он говорит здесь. Бог сделал Израиль своим народом. И это было ключевым элементом его отношений. Он говорил: «Вы будете моим народом, а я буду вашим Богом». Слава. Бог являл свою славу в народе израильском так, как он это не делал ни в каком другом, ни с какой другой нацией этого не было. Помните, слава являлась в храме, слава являлась, когда столб огненный и столб облачный, слава являлась на горе Синай, когда Бог заключал с ними завет. Дальше заветы. Вы знаете, что большинство заветов, которые Бог заключал с людьми, были заключены с евреями. Только Адамов и Ноев завет были заключены до того. Все остальные – Авраамов завет, Синайский завет, Давидов завет, даже Новый завет заключен с Израилем. Законоположение. Бог дал Израилю свой закон. Он открыл свои моральные принципы, которые он ожидает, чтобы люди их соблюдали. богослужение дальше. Бог установил порядок богослужения. Что это значит? Он установил в Израиле путь, каким образом любой человек может прийти к Богу. Вот почему были установлены жертвы, омовения, специальные церемонии. Все они указывали на Иисуса Христа, но это все было дано Израилю. Далее обетование. Бог дал свои наиболее значимые обетования Израилю. Дальше отцы, это патриархи, герои веры, они тоже евреи. И самое главное, самая большая ценность еврейского народа, это в том, что от них произошел Иисус Христос по плоти. В этом и есть наибольшая значимость этой нации. Это и стало причиной, по которой Бог говорит об этом народе с 12 главы, или точнее с конца 11 главы книги Бытия и до последней главы Откровения.

знаю, в них хоть раз бы поглядеть прямо, ясно, смело, а потом и умереть, плевое уж белое.

что же ноешь? Ты мое ретивое сердечко. Я увидел у нее на руке колечко. Басом, басом, басана, басаната, басаната, ты другому отдана, без возврата, без

а ночь такая лунная. Я от зари и до зари тоскую, мучусь, сетую. Да пой же мне, да говори ты песню недопетую.